0: 7:01 в Казахстане. Утреннее шоу «Бешеный» на радио НС начинается. С вами Ксения Панченко и Тамерлан Исмаилов. Доброе утро. Где
1: Добричка.
0: У нас тут аплодисменты? Аплодисменты.
1: А я вот сюда вот так похлопаю.
0: А вот они должны пойти, почему-то нет. Вот они.
1: Замечательно.
0: Все. Аплодисменты, ребятки. Ну, во-первых, Тамеру нашему дорогому. Вы представляете, как сложно было молодому поколению встать с утра пораньше и припереться на работу. Вот.
1: Абсолютно. 3 часа всего спал.
0: Ну, ты молодец. Мы в молодые годы. Знаешь, что творили? Но тем более, что сегодня пятница, друзья, рабочую неделю мы практически всю уже пережили. Много всего классного и интересного мы сделали. Я надеюсь, ты тоже?
1: Да, работал. Для меня это достижение, честно.
0: Ну что, и мы с вами, ребят, хорошо работали, поэтому пятничное утро начинаем вместе с хорошим настроением. У нас, как обычно, много всего интересного для вас. Игры с подарками, много классной музыки. И все это в эфире Радио НС. Ну и, конечно, не забывайте о том, что есть у нас трансляция.
1: Всем привет! Камера видит.
0: Конечно.
1: И мы машем.
0: На сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС к нам можно присоединиться. Подключайтесь на огонек, будет много всего интересного. И еще раз доброе утро.
1: Доброе!

0: Да, ребятки, это крутой настрой в утреннем шоу «Беш» на радио НС, где мы с вами слушаем классную музыку, пусть и неформатную пока еще, но которая с помощью вашего голосования вполне возможно попадет в наш плейлист. Ну а с вас самое важное – зайти в наш телеграм-канал «Радио НС», там через несколько мгновений появится песня, появится голосовалка и хэштег месяца июнь 2026. Переходите по этому хэштегу, найдете абсолютно все песни, которые мы уже послушали, и проверьте, чтобы на каждой песне был ваш голос. Тамер, что у нас сегодня?
1: Песня называется «In the heat of the night», то бишь «В пылу ночи». Это оригинал от Сандры. Конкретно мы будем сегодня слушать свежий ремикс за 25-й год. Ну что же, посмотрим, что она нам подарит и какие эмоции, какими эмоциями зарядит.
0: Ну, мне кажется, что песня очень-очень крутая. Давайте слушать и скорее все в наш телеграм-канал «Радио НС».

0: Ну что ж, друзья, утреннее шоу «Беш» вовсю продолжается, 7 часов 15 минут, и продолжаем ее про, что будем говорить, рубрику «Лимы».
1: Да.
0: Как говорится, вы спрашивали у Лимы, ну а в этот раз отвечаю я.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Сегодняшняя тема называется «Кто больше всего не высыпается?». Ну, для меня очень даже актуально, потому
1: ну,
0: что
1: да, я вижу.
0: Всего 3 часа
1: Давай, рассказывай.
0: Но, надеюсь, успеем дальше зарядиться, ну, как минимум, этим прекрасным текстом. Ведь почти половина работающих людей всего мира не высыпаются, и не высыпаются они по будням. То есть в среднем мы с вами
1: все
0: не высыпаемся.
1: Все вполне логично.
0: Ну, представь себе, 4 дня в неделю из 5. То есть, ну, это извращение какое-то.
1: Я тебе больше скажу, мы 5 из 5 не высыпаемся. Иногда еще в субботу по привычке рано встаем, мы тоже не высыпаемся.
0: Ужас какой.
1: Так, ну с работающими ладно, все очевидно и понятно. Что там еще интересного есть?
0: Касательно этой же темы? Или ты хочешь узнать про следующую?
1: Нет, я хочу про эту тему. Мне интересно, что там эти работающие, неработающие люди?
0: Ну, практически каждый второй работающий человек в мире жалуется на то, что не высыпался в те дни, когда он работает, а это 48%. И наибольшая доля невыспавшихся в возрасте от 35 до 44 лет. Ну, а также среди женщин это процентное соотношение составляет 58%.
1: Подожди, да, то есть, получается, женщины не высыпаются сильно больше, чем мужчины, да?
0: Ну, у мужчин буквально на 1% выше. Но, думаю, разница невелика.
1: Ой, я-то уж хотела сказать, что вот мы же матери, вот мы женщины, которые готовят завтрак. Ну, короче, ой, все вообще, ой, все.
2: Спроси у Лимы.
1: Ребят, ну а впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:23 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 26 июня, пятница. Поехали.
1: Овны, сегодня день может вернуть вас к мысли, которую вы однажды отбросили слишком рано.
0: Тельцы, привычный порядок вещей вдруг покажется тесным, и это хороший знак, а не повод держаться за старое.
1: Близнецы, вас может увлечь чужая странность, которую раньше вы бы даже не заметили.
0: Раки, сегодня станет легче отпускать то, что раньше казалось частью вас самих.
1: Львы, день принесет удовольствие от того, что никто ничего от вас не ждет, и в этом окажется особая свобода.
0: Девы, иногда самое правильное происходит не по плану, а между делом. Сегодня именно такой случай.
1: Весы, вас может тронуть жест или поступок, в котором не будет ни громкости, ни попытки впечатлить.
0: Скорпионы, сегодня стоит позволить себе изменить мнение без ощущения, что вы кому-то должны объяснять.
1: Уля-ля, это про меня.
0: Да,
1: стрельцы.
0: Да, да.
1: День хорошо подходит для всего, что раньше казалось не для вас. Возможно, это было заблуждением.
0: Козероги, сегодня может появиться редкое желание делать что-то просто ради удовольствия, а не пользы.
1: Водолеи, одна мелочь способна вернуть вам интерес к теме, которая давно казалась исчерпанной.
0: Рыбы, сегодня особенно хорошо получится не искать в событиях скрытых смыслов, а просто позволить им быть такими, какие они есть.

0: 7:28 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. С вами Ксения Панченко, Тамерлан Исмаилов и Лим Бимурзина. Мысленно, она, конечно же, с нами. Лимочка, я хорош тебе дороги. Ну что, пришло время, наверное, уже объявить тему нашей любимой рубрики «Нехабар». «Нехабар» — это место, куда вы отправляете свои голосовые сообщения в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011. А мы всей страной уже, соответственно, слушаем. Тема сегодняшнего «Нехабара»?
1: Вредные, я бы хотел сказать, привычки, но слова-паразиты, к сожалению.
0: Слушай, но слова-паразиты, на самом деле, это, наверное, тоже вредная привычка.
1: Абсолютно, так и есть.
0: С учетом того, что тем более мы радиоведущие, у нас тоже есть эти слова-паразиты. Да, наши эфиры можно отличительно по ключевым словам, даже если ты не различаешь голос, по ключевым словам каждого из ведущих можно всегда понять и узнать. Поэтому прямо сейчас уже можете присылать свои голосовые. Еще раз напомню, номер WhatsApp 775-106-2011. В следующем часе послушаем.
2: На радио МС.
0: Ну и никуда не уходим. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на Satisfaction.

0: Ребята, утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И впереди наша любимая игра, которая называется «Сейчас спою».
1: У-ху! Да.
0: Номерван уже готовится.
1: Не хватает того самого.
0: Да, бяу тоже обязательно будет чуточку позже. Но сейчас наступил тот момент, когда вы можете побороться за 2 билетика на классное мероприятие, которое называется Satisfaction. Это музыкальный фестиваль в Алматы, и пройдет он 27 июня. А сколько там классных людей будет?
1: Да, блин, если честно, список действительно громадный. Он же Федя,
0: Фиделегран,
1: Сэм Мартин, Матисс и Садко.

0: спою.
1: Ну что, ребятки, пришло нам время с вами попеть. Тамерлан Исмаилов, конечно, говорил, давай не будем никого брать. Давай сами споем и сами выиграем.
2: Да я уже здесь во всем начал петь. Да. Голосить, можно сказать, как
1: но,
2: до этого.
1: Знаешь, Тамер, ты меня, конечно, прости, но ты меня не убедил. Потому что все-таки сейчас спою. Играют наши слушатели, борются между собой, а другие слушатели голосуют за них в нашем телеграм-канале Радио НС. И давайте познакомимся, узнаем скорее, кто же сегодня с нами играет. Есть у нас Кристина из Алматы. Кристин, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Кристин, что-то у тебя дикие какие-то помехи. Вот я вижу, закрывай окошки, отключай блютузы, наушники и все остальное. И Мадина у нас есть из Алматы. Мадин, привет.
4: Здравствуйте.
1: Доброе утро. Так, ну что, девчонки, готовы побороться за два билетика на Satisfaction? Вы, кстати, вообще знаете, кто такой, например, Фидель, Грант, Акцент?
4: Естественно.
1: Вот. Вот это мои ровесницы, Тамер, понимаешь? Вот они мои девчонки, поэтому они знают. А
2: ну,
1: ты
2: блин,
1: не знаешь.
2: Я пытался сделать умный вид.
1: Девочки, в общем, прямо сейчас каждый из вас споет свою любимую песню, ну а наши слушатели будут голосовать за вас в нашем телеграм-канале Радио НС. Кристин, вижу дикие помехи, пожалуйста, сделай с этим что-нибудь, а то мы, мне кажется, можем оглохнуть немножечко в нашем эфире.
3: Может, я припаркуюсь?
1: Да. Ну, слушай, может, ты и припаркуешься, конечно, я тут уже, да. Ну, как бы не знаю.
3: Все. Все, я припарковалась.
1: Припарковалась.
2: Это прозвучало как угроза.
1: Ну, девчонки, давайте время терять не будем. У нас катастрофично его мало, поэтому, Кристя, после гонга, пожалуйста, начинай свою песню исполнять в эфире Радио НС. Так, сейчас, секунду, будет гонг.

0: Но я и недотрога дала понять с порога. На выставке Ван Гога я главный экспонат.
1: Вот тут главное со словами сейчас покупки.
0: На Ива Пигетели в штанах, на Лабутенах.
2: На Ива Пигетели в штанах.
1: Заслуженные аплодисменты Кристине. Криста, молодец. Отлично справилась с заданием. Мадиночка, скажи, пожалуйста, ты готова ответить Кристине?
3: Да, да, готова.
1: Ну что, моя хорошая, сразу после гонга ждем и тебя. Давай, Мадина, бой.
3: Все, начинаем?
1: Уже да.
3: Поехали.
1: Да.

0: победу!
1: Вау!
2: Это было потрясно!
1: Мадиночка, мы тебя поняли. Супер получилось, прекрасно. Все наши радиослушатели услышали, оценили и уже побежали голосовать в наш телеграм-канал Радио НС. Девчонки, напомню, борются сегодня за два билетика на Satisfaction, который пройдет 27 июня в Алматы на Тартуге на зоне отдыха. И все наши слушатели прямо сейчас будут принимать решение, кто же все-таки должен пойти тусить в эту субботу. Девочки, вы, пожалуйста, далеко никуда не уходите, потому что итоги голосования мы узнаем совсем скоро и будем подводить их вместе. Договорились? Ну, будем считать, что договорились.
2: Молчание, да, знак согласия.
1: Нет, они, видишь, в итоге все-таки ответили. Ну что, ребятки, все бегом в наш телеграм-канал Радио НС. Ждем абсолютно всех там и скоро будем уже подводить итоги.

0: спою.
1: Отпели уже свои любимые песни наши дорогие участники, точнее участницы. Сегодня Кристина из Алматы и Мадина из Алматы с нами. Девочки, еще раз доброе утро.
2: Доброе утро, мы на связи.
1: Отлично, что на связи. Девчонки, ну голосовалка полным ходом в нашем телеграм-канале Радио НС. Пока еще все, кто не успели проголосовать, успевают это сделать. Буквально еще вот несколько мгновений у вас есть. Вы сами-то за себя успели проголосовать?
2: Нет.
1: Нет. Ага, Мадина, ты?
2: Нет.
3: А очень зря.
1: Какие. Да почему очень зря? Нет, зато будет интрига. Таймер проголосовал, я, кстати, проголосовала тоже. За кого мы голосовали, мы вам не скажем, но я думаю, что можно уже таймер останавливать голосовалку.
3: Все, без проблем. 3, 2, 1. Опрос официально остановлен. И видим, что...
1: Подожди, сейчас мы гонг включим. Все вот это вот. Радио отключаем. Кто там хулиганит? Я слышу себя и тут, и там. Так нельзя делать. Так, давай, погнали гонг и объявим результаты.
3: Итак, друзья, из 118 голосов в лидеры выбилась Кристина 65% против Мадины 35%.
1: Поздравляем! Кристина, ты идешь на Satisfaction 27 июня. Зона отдыха Тартуга в Алматы. Там будет круто, там будут все наши вот эти вот старички-красавчики, как их там сейчас называют.
3: Ты
1: идешь. Скуфы это не очень, а вот красивые старички.
2: Мы сделали мой день, отпуск удался.
1: О, еще и отпуск удался. Кристин, супер, мы рады, что ты заряжена хорошим настроением. Мадиночка, ты, пожалуйста, тоже не расстраивайся. Приходи на это мероприятие, мы там с тобой встретимся, пофотографируемся, попоем, пообнимаемся. Ну и, конечно, присылай еще свои заявки на участие в наши игры. Договорились?
2: Да. Спасибо вам большое.
1: И вам спасибо за классную игру. Кристине за эфиром расскажем о том, как она получит свои 2 билетика. Ну а мы что? Мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
0: Сейчас спою.
4: Сіз білдіңіз бе? Иттің мұрнының ізі біздің саусақ іздеріміз сияқты ерекше болады.
5: Жарнама. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйыс қанқан ба? Ми жасушалары қоректік заттар мен оттегі тапшылығына өте сезімтал келеді. Ми айналымы уақытша бұзылса да оттегі ашуы басталады. Ми жасушаларындағы зат алмасу процестер бұзылады, ми тіндері зақымдалады. Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Гинкаум био 100% табиғи препаратты жоғары тазартылған гинко биоба сығындысы негізінде дұрыс емдік дозада қабылдаңыз. Гинкаум био мидың қанмен қамтамасыз етілуін жақсартат, кез келген жасты есте сақтау қабілетін, зейін мен ойлау жылдамдығын жақсартат. Бас ауруды, әсіресе күн райының өзгеруіне байланысты жайсыздық пен ойысқан қанның пайда болу қаупін жояды. Гинкаум био. Жоғары сапа және тиімді баға.
6: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК КЗ 16-01-79-003-E 003-605-02
7: МС радиосында жарнама 356 60

0: Numbers.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Почти 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Ксения Панченко и Тамерлан Исмаилов. Доброе утро!
4: Доброе утро!
3: Доброе утро, ребятки! Вот аплодисменты нам пятничные всем за то, что мы такие молодцы! Мы завершаем потихонечку рабочую неделю, и все в хорошем настроении, все такие классные. WhatsApp пишут все. Лиме большой привет передают. Мы передаем ей привет тоже. Кстати, маленький спойлер. В этом часе мы ее обязательно услышим. Правда, пока не расскажу вам как. Ну, а вообще, в ближайшие минуты я вам, ребят, еще и расскажу о том, какие же три знака зодиака получат финансовое вознаграждение и успех в начале июля. Ну, а после мы в рубрике «Нехабар» обсудим одну очень интересную тему.
4: А называется слово «паразит». Думаю, каждому это присуще. Ну и отправить необходимо свой собственный «Нехабар» на номер 775-106-2011.
3: Помните, что в голосовушках материться нельзя, да? Но. Ваше слово «паразит» будет матершинное, вы, пожалуйста, вот этим вот в эфире нам не грешите. Мы такое взять не сможем. Но еще в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Пит-стоп». Ну, а уже в следующем часе мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра. Продолжим слушать ваши голосовые в «Нехабаре» и, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате, на секундочку, 20
4: Сколько?
3: Тысяч тенге.
4: Да ладно?
3: Да, можно забрать у нас двадцаточку. Ну и также не забывайте о том, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть в нашем телеграм-канале Радио НС, на сайте ns.kz и в группе во ВКонтакте. Мы вам всем машем. Еще,
4: привет!
3: Кстати, мы иногда целуемся.
4: Муа.
3: Вот, вы видели, как он это смачно сделал? Заходите прямо сейчас, еще успеете посмотреть. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш». Доброе утро.
4: Доброе. Шоу «Беш».
0: На Радио НС.

0: 8:07 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас, друзья, расскажу вам, какие же три знака зодиака ждет финансовый успех в начале июля. Астрологи, короче, говорят, что в период с 29 июня по 5 июля окажутся особенно благоприятными в денежном плане для следующих знаков зодиака.
1: Давай.
0: Число главных фаворитов недели вошли. Внимание, сейчас я даже гонг организую, чтобы мы точно все знали, кто это. Итак, значит, в число трех вошли стрельцы. Астрологи считают, что представителям этого знака получится избавиться от ограничивающих убеждений о деньгах и по-новому взглянуть на собственную ценность. По их мнению, это может стать важным шагом на пути к финансовому росту. Представляешь, так?
1: Ну, это шикарно. Я хочу такого.
0: Да. Следующий знак – это раки. Для раков откроются новые возможности, связанные с карьерой, дополнительными доходами или какие-то неожиданные денежные поступления. Однако астрологи предупреждают, важно сохранить баланс между текущими удовольствиями и заботой о финансовом будущем.
1: Справедливо.
0: Да. Ну и третий знак.
1: Давай.
0: Это тельцы.
1: Да что?
0: Да.
1: Неожиданные... А скорпионы где?
0: Нет, скорпионов нету. Неожиданные изменения тельцов будут ждать в сфере заработка и управления финансами. По мнению астрологов, этот период способен открыть новые источники дохода, в том числе связанные с пассивным заработком и нестандартными финансовыми решениями. Ну, раз нас таймер там с тобой нет, я предлагаю нам с тобой дружить со стрельцами, раками и тельцами. Можно прямо сейчас взять телефончик и написать им «Доброе утро». Я так соскучился.
1: Нет.
0: Давай напишем, ну да. Ну деньги-то таймер, они нужны всегда.
1: Я рад за них, но не от всей души.
0: Ой. На радио МС.

0: Утреннее шоу «Беш» продолжается, 8 часов, и прямо сейчас 16 часов, уже 16 часов, минут наступило, друзья, и смотрим на календарь, 26 июня, и на эту прекрасную дату мы все хотим знать, что нужно делать и чего опасаться сегодня, и именно поэтому прямо сейчас все это расскажет наш проводник в мире чисел и цифр, авторитетный эксперт-нумеролог Жазира Сербаева, «Код судьбы».
1: «Код судьбы» на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 26 июня, пятница. Мы постепенно приближаемся к полнолунию в Козероге, энергии результата, структуры и ответственности, а также к ретро-Меркурию, который будет с 30 июня по 23 июля. Уже сейчас необходимо подбить все свои дела, проекты, долгосрочные планы. Сейчас уже не вводим в действие, важные решения какие-то не принимаем. Ну а также тщательно подумаем и подписываем все документы, тщательно перепроверив, потому что петлю ретро-Меркурия мы уже можем чувствовать. Июнь напоминает нам, большие возможности приходят тогда, когда у ваших планах есть четкий план. Желаю вам прекрасного дня. С вами была программа «Код судьбы».
1: «Код судьбы» на радио НС с Жазирой Сербаевой.
3: Спасибо большое тебе, Жазира, за такую ценную, полезную информацию. Будем все прислушиваться, ну и, конечно же, продолжать утреннее шоу «Беш» на радио НС. Впереди у нас рубрика «Не хабар». Это рубрика, в которой мы слушаем ваши голосовые сообщения, но вы отправляете их нам в WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: И тема сегодняшнего «Не хабара» — это слова-паразиты. Ну, те же вредные привычки.
3: Да? И... да, давай рассказывай.
0: Не
3: сидишь,
0: хочу.
3: Сидишь, улыбаешься,
0: ну,
3: рассказывай, нет. Какие у тебя слова-паразиты, что ты там такого и такого говоришь.
0: Ну ладно,
3: давай.
0: Мне не хватало только и разговаривать сегодня чистое имя. Ну, опять же, это вот «ну», когда хочется ответить лишь «гну». «Ну», «чо», «но», вот это вот, знаешь, из раздела, когда, ну, совсем нечего добавить, но моя самая любимая, это, конечно же,
3: Вот я только хотела сказать, да, я нашла в тебе слово «паразит». Ну что, Тамер нам признался с вами, ребята, в своих словах-паразитах, а может быть, они у вас какие-то позаковыристи. Записывайте голосовые и присылайте их нам в WhatsApp по номеру 775-106-2011. Впереди в «Нехабаре» послушаем.
1: Шоу «Беш» на радио МС.

0: Чем больше получаешь знаний, тем меньше времени на то, чтобы их использовать.
1: Жернова. Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фиталакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фиталакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фиталакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразованию. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фиталакс». Качество гарантировано международным стандартом GMP.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Согр КЗ 16019820030E30253-0417 от 7 апреля 2017 года.
3: Қазатын өнеркәсіп жастарды қолдауға арналған мұрагер және ізбасар бағдарламаларын іске асырады. Мұрагер білім беру гранттарын ұсынса, ізбасар жоғары оқу орны түлектеріне ақылы тағылымдамадан өтіп, кейін жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді. Толық ақпарат ізбасар.қазатынпром.кз сайтында. «Казатомпром» реализует программы «Мурагер» и «Избасар» для поддержки молодежи. «Мурагер» предоставляет образовательные гранты, а «Избасар» предлагает выпускникам вузов оплачиваемую стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства. Подробнее на избасар.казатомпром.кз.
0: НС радиосында жарнама. 356 60

0: А это же не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, ребятки, пришло время послушать ваши голосовые сообщения, которые вы отправляете нам в Нихабар по номеру 775-106-2011. А говорим мы сегодня о словах-паразитах. Готовы слушать первое сообщение к этому часу?
3: Да.
2: Да. Ну, давай слушать.
4: Привет, Радио Нойз, привет, Шоу Биш, привет.
3: Привет, привет.
4: Ксения и Тамерлан.
2: Доброе утро.
4: Хорошего мне, прекрасного настроения.
2: Взаимно.
3: Спасибо.
4: Слова-паразиты у меня и у моей супруги, они совпадают. Мы, так, когда что-то где-то не получается, мы говорим «туё, туё, туё», вот так вот постоянно.
2: Считай, не матернулись, получается, и выругались как будто даже.
3: Не, ну это идеальный аналог, и то, что супруги, это прям комбинация просто максимальная.
2: Да, кстати, это очень интересная пара, у них очень много интересных историй, всегда нам муж рассказывает. Я надеюсь, когда-нибудь твоя жена к нам тоже присоединится. Идем дальше, следующее сообщение.
5: Ваша карта будет бита, если в речи паразиты матерятся, перемычки. К черту вредные привычки.
2: Вот такое сообщение, очень типичное от Влад Балашова. Идем дальше.
6: Всем доброе утро. Пока жду свое такси, решила тоже поучаствовать в Нихабаре. И впервые
2: узнали?
6: Отправить голосовое сообщение.
2: Так.
6: И да, у меня есть слово «паразит». Когда я пересматриваю свои сторис, я понимаю, что я каждый свой сторис начинаю со слова «кстати». Кстати, это Лима, и я всем желаю хорошего настроения, хорошего дня, хорошей пятницы и, конечно же, выходных. Услышимся в понедельник.
2: Алим, тебе хорошего отдыха, мы тебя целуем, обнимаем, и классно, что ты с нами.
3: Лима!
2: Тамерлан хочет от меня сбежать, но это не точно.
3: Спаси!
2: Там, кстати, на этот счет у нас тоже впереди будет сообщение, до него еще дойдем, слушаем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС, вас постоянно слушаете из города Станы.
2: Здравствуйте.
7: У меня в основном три слова паразита, которые я часто употребляю. Это «короче», «в общем»,
2: так.
7: И «ща бегу», «ща», «ща». Вот эти вот три слова.
2: Волосы.
7: По-моему,
2: назад
7: я их даже
2: забыл.
7: Использовал у вас на радио. Всем удачных выходных наступающих, удачного дня и пока-пока.
2: Мадик, не по-твоему, а ты точно их использовал в таком количестве раз, что это уже практически твоя короночка из разряда того, что ты Жортенбаласы у нас.
3: Ну, первые два прям родные, а третья прям ща, ща, ну это уже классика.
2: Он всегда говорит ща, я такой бегу, волосы назад. Ну, правда, так видео ни разу и не показал, но тут вопросики остаются. Следующее сообщение.
8: Доброе утро, Шоу Беш, доброе утро, Казахстан.
2: Добричка. Доброе утро, Волжик.
8: Интересная тема в Нихабаре.
2: Так.
8: Проснулся сегодня я в кошмаре.
2: Ага.
8: За что нашу Ксюху замели? Не скрывай, все нам расскажи.
2: Это вчерашняя
8: тема. Тусила, пила или курила?
2: Нет.
8: А может, кого-нибудь убила?
2: Нет.
8: Своим сексуальным взглядом.
3: О-ла-ла.
2: Нет.
8: Без шансов наповал сразила. Где Серега? Где Ислам? Будь осторожен, Тамерлан.
3: Так, я не понял.
8: А как дела у Балашова? Поэт, романтик, уральский, Казанова. Скажи же, Ксюха, всем сама, ты колдунья или ведунья? Признайся, что натворила тогда. Мы же не отстанем от тебя никогда.
2: Сообщение, хоть и не по теме сегодняшнего Нихабара, но оно очень прикольное. И да, Лужик, я все-таки просто ведущая Радио НС, всего лишь утреннего шоу.
3: Но предупреждение на вооружение возьму на всякий.
2: Идем дальше.
9: Короче, доброе утро, НС Радио.
2: Доброе утро, короче.
9: Доброе утро, Казахстан.
2: Так.
9: Как говорится, есть же, я отвечаю, что все будет хорошо. Всем здоровья, всех благ, денег побольше. Ну, в принципе, как-то так.
2: Мы поняли все в одном предложении, все твои слова-паразиты. Сё-сё, как говорится. Сё-сё.
3: Слушай, Ксюша, это опасная программа. Я столько слов-паразитов могу на вооружение взять. Мне страшно. Есть же.
2: А у нас многие слушатели, кстати, нашими словами-паразитами уже начали говорить, но об этом чуть позже. Ещё сообщение.
10: Салам алейкум, Казахстан!
3: Валейкум.
10: Я вернулся.
2: Привет-привет.
10: Как ваши дела, как настроение, головокружение?
2: Давно не было, жалко тебя.
10: Ваши, всё в порядке с вами.
2: Так.
10: Мои слова паразиты это, конечно же, базара нет. Вот всегда, вот, что бы ни случилось, базара нет, ты молодец, базара нет, тебе повезло. А так базара нет, всем любви и кекса.
2: Да, но кекса это, наверное, тоже какое-то такое слово-паразит. Ну что, ребят, Нихабар мы продолжим слушать в следующем часе. Присылайте голосовые по номеру 775-106-2011. Говорим мы сегодня о словах-паразитах.
0: Эй, Бауров, Нихабар!
1: Нихабар, родной!
0: А ты видишь, Нихабар!
1: Нихабар!
2: И далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: 8:33 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. И впереди наша любимая игра «Пит-стоп».
1: «Пит-стоп». Отправляйте свои заявки, друзья, на номер 775-106-2011. На кону 20 литров бензина.
0: И нам для игры нужны два участника. Ну а самое главное, в заявке не забудьте указать название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Беш». «Беш». На Радио НС.

0: поздним утром я вяло встаю, сразу лень изгоняю без жалости. Но от этого так устаю, что ложусь, уступая усталости.
1: Шоу «Бяш» на Радио НС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонка, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.
2: 20 литров бензина каждый будний день в игре «Пит-стоп», и два участника у нас за них борются. И сегодня с нами играют парни. Мужчины прекрасные, давайте узнаем, кто это. Это Костя из Петропавловска. Кость, доброе утро.
3: Доброе.
4: Доброе утро.
2: О. Доброе утро. И есть у нас Ержан из Шымкента. Ержан, привет.
5: Привет, доброе утро.
2: Доброе утро. Кость, у тебя по-прежнему как будто открыто окошко, ты, пожалуйста, его закрой, потому что, ну, как-то чуть-чуть по ушкам нам это бьет. Ну и что мы сегодня с вами будем делать? Мы в пит-стопе отвечаем на 3 вопроса, они все числовые, и тот, кто отвечает правильно, либо ближе к правильному, за каждый из вопросов получит по 1 баллу. Ну и там мы вычислим победителя и вручим 20 литров бензина. Ребят, вы готовы?
4: Готовы?
5: Да, готовы.
2: Отлично. Желаем вам удачи и прямо сейчас начинаем игру.
3: Ну что ж, ребята, первый вопрос звучит следующим образом. Нужно рассчитать расстояние от Семея до Алматы.
2: Согласно Яндекс.Картам, если вы едете на машине. Костя, как ты думаешь?
4: 1300.
2: 1300. Ответ принят. Ержан, твой ответ.
5: 1200, наверное, я съездил.
2: 1200, наверное. Да, сестренку попроси, пожалуйста, чтобы не подсказывала. И мы идем дальше. У нас следующий вопрос. Парни, скажите, пожалуйста, сколько будет стоить железнодорожный билет в купе на июнь по направлению из Семея в Алматы? Ержан, как ты думаешь? Ержан.
5: 20 тысяч, наверное.
2: 20 тысяч, ответ принят. Костя, твой ответ?
4: 25.
2: 25. Ответы приняты, и мы идем дальше, и у нас впереди следующий вопрос.
3: А звучит он следующим образом. Самый, раз в предыдущем вопросе было про ЖД, в этот раз идет речь про авиабилеты. Какой самый дешевый авиабилет на июнь?
2: По направлению Семея в Алматы. Кость, как ты думаешь?
4: 37.
2: 37. Ответ принят. Ержан, твой ответ?
5: 30, наверное.
2: 30. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. Так, так, так. Итоги. На самом деле, ребят, если мы едем на машине из Семея в Алматы, согласно Яндекс.Картам, нам нужно преодолеть 1130 километров. И здесь ближе у нас был Ержан и заработал свой первый балл. Поздравляем. Ну а во втором вопросе мы пытались выяснить, сколько будет стоить железнодорожный билет в купе на июнь из Семея в Алматы. Правильный ответ – ровно 14 тысяч тенге. И здесь тоже Ержан оказался ближе и заработал свой второй балл. Поздравляем! Ну а в третьем вопросе... Да, мужчина у нас вообще есть на линии? Ребята, вы тут вообще слышите нас?
3: Ребята, вы живы?
4: Да-да-да.
3: Замечательно.
2: Да-да-да, отлично. Так, ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько стоит самый дешевый авиабилет на июнь из Семея в Алматы. Правильный ответ – 33 316 тенге. Здесь у нас тоже оказался ближе Ержан. И со счетом 3-0 бензин сегодня отправляется в Шымкент. Ержан, мы тебя поздравляем!
3: Поздравляем! 3 из 3, неплохо.
2: 20 литров бензина твои. Не знаю, куда ты на них поедешь и что ты будешь делать.
3: В Семей.
2: Но, нет, знаешь, на 20 литров бензина из Шымкента в Семей доехать нереально, это я тебе точно скажу. Но самое главное, наверное, все-таки не победа, а участие. Поэтому, Кость, ты, пожалуйста, тоже не расстраивайся, ты большой молодец. И если сегодня ты не смог у нас забрать 20 литров, то наверняка в чем-то другом тебе обязательно повезет. Пиши свои заявки еще, договорились?
4: Спасибо.
2: Все, Ержан, оставайся с нами на линии. За эфиром мы тебе расскажем о том, как ты получишь свои 20 литров бензина. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро!
3: Доброе!
1: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: жеке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Девять часов и одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Ксения Панченко и Тамерлан Исмаилов. Всем доброе утро!
4: Доброе!
3: Ну что, пятница, ребятушки. Прекрасный день, отличный. И как-то даже, мне кажется, время сегодня как будто быстрее летит.
4: Намного. Два часа уже пролетели.
3: Особенно с непривычки, да?
4: Не говори.
3: Ты, наверное, рассчитывал, что когда ты выйдешь со мной утром в эфир, ты будешь там со спичками в глазах сидеть, что-то такое.
4: Я просто спать хочу.
3: Ты давай-ка соберись. Ты выпил уже наш с Лимой месячный запас кофе практически. Поэтому давай, тебе по статусу не положено. Тем более, что впереди, в ближайшем часу, у нас еще много всего интересного. Во-первых, мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра. Плюс послушаем ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их в WhatsApp по номеру 775-106-2011. Ну а говорим мы сегодня... О чем мы сегодня говорим?
4: А говорим о вредных привычках, но конкретно слова-паразиты.
3: Да, рассказывайте, какие слова-паразиты у вас есть, но не забывайте при этом, друзья, что материться в нашем эфире недопустимо. Ну и, кстати, своими словечками я тоже обязательно в этом часе поделюсь. Ну а еще в этом часе мы обязательно попытаемся взломать наш банкомат в игре «Большой куш», а на кону у нас там целых 20 тысяч тенге. Ну а так как еще у нас есть новые слушатели, я точно знаю, что кто-то только-только к нам присоединился. Большой, кстати, вам привет. Сообщу я о том, что можно радио сейчас не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Тамерлан уже вам всем машет. Машу и я.
4: Поцелуйчики!
3: Отправляю поцелуйчики. И мы продолжаем утреннее шоу «Беш». Доброе утро!
4: Доброе!

0: 9:09 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 26 июня, пятницу. Поехали. Итак, овны, сегодня день может вернуть вас к мысли, которую вы однажды отбросили слишком рано.
1: Тельцы, привычный порядок вещей вдруг покажется тесным. Это хороший знак, а не повод держаться за старое.
0: Близнецы, вас может увлечь чужая странность, которую раньше вы бы даже не заметили.
1: Раки, сегодня станет легче отпускать то, что раньше казалось частью вас самих.
0: Львы, день принесет удовольствие от того, что никто ничего от вас не ждет, и в этом окажется свобода.
1: Девы, иногда самое правильное происходит не по плану, а между делом. Сегодня именно такой случай.
0: Я запомнила. Весы, вас может тронуть жест или поступок, в котором не будет ни громкости, ни попытки впечатлить.
1: Мои любимые скорпионы, сегодня стоит позволить себе изменить мнение без ощущения, что вы кому-то что-то должны объяснять.
0: Стрельцы, день хорошо подходит для всего, что раньше казалось не для вас. Возможно, это и было заблуждением.
1: Козероги, сегодня может появиться редкое желание делать что-то просто ради удовольствия, а не пользы.
0: Водолеи, одна мелочь способна вернуть вам интерес к теме, которая давно казалась исчерпанной.
1: Ну и, наконец, рыбы, сегодня особенно хорошо получится не искать, а в событиях скрытых смыслов, а просто позволить им быть такими, какие они есть.
2: Шоу «Беш». Беш. На радио МС. Разные мысли. Окружение из пешек создает иллюзию, что ты король. Реклама.
3: В Алматы стартовал новый городской проект «Алматы Мув». По инициативе Управления спорта города Алматы до конца сентября каждые выходные в разных районах мегаполиса будут проходить бесплатные спортивные и семейные мероприятия для детей и их родителей. Предстоящие выходные 27 июня мероприятия состоятся на улице Сауранбаева в Турксибском районе и в парке Гульдер Щетысусского района. 28 июня жителей города ждут в сквере микрорайона Карасу Алатауского района и в сквере микрорайона Калкаман Наурызбайского района. В программе детские эстафеты, спортивные игры, аниматоры, аквагрим, фотозоны и различные семейные активности. Начало мероприятий в 10:00. Участие бесплатное. Подробную информацию о местах проведения и программе мероприятий можно найти на страницах Алматы, нижний прочерк МУФ и Управление спорта города Алматы.
2: Реклама на радио МС 356-6000. НС Радиосын ағазыл. НС Радиосын тиктоктан, инстаграмнан, телеграмнан тауып алда. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС Радиосы.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами по-прежнему Ксения Панченко и Тамерлан Исмаилов.
1: Доброе утро!
0: Ну и впереди наша любимая рубрика «Нехабар», где мы слушаем ваши голосовые сообщения, но вы их присылайте нам в WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Да, наша сегодняшняя тема, надеюсь, уже запомнили вредные привычки, а касательно слова-паразиты.
0: Рассказывайте, что за словечки у вас такие есть, ну и так как я обещала, я тоже расскажу. Мне кажется, что мои слова-паразиты – это из разряда «так». Ну, я когда кого-то слушаю, я профессионально не могу выдерживать вот эту паузу молчания. Мне нужно дырку в эфире, знаешь, да, закрыть.
1: Еще как,
0: чтобы
1: понимаю.
0: Тишины не было. Я поэтому всегда говорю «так», «так». И это отражается везде, везде во всех моих разговорах.
1: «Так».
0: «Так». А еще есть у меня такие слова, которые в эфире нельзя называть. Но это тоже слова-паразиты.
1: За эфиром расскажешь.
0: Да. Ну, ты, в принципе, слышал, как я разговариваю. Я думаю, я тебя не сильно этим удивлю. Ну, а еще. А еще я не знаю. Я как будто идеальная, что ли?
1: Да что ты? Неужели?
0: Ну, а чё бы и нет, да. Вот можно иногда повыпендриваться и так.
1: Но сам себя не похвалишь, как говорится.
0: Конечно, конечно. Хотя нет, вот кот хвалит и тебя, и меня хвалит. Вот
1: как
0: его пишет Серега. Серега, восстану тебе большой-большой привет. Ну что, ребятки, давайте присылайте свои голосовые. Еще раз напомню номер WhatsApp 775-106-2011. Рассказывайте о своих словах-паразитах.
2: Шоу

0: хабар, родной.
1: А ты живешь, не хабар?
2: Не хабар.
3: Да-да-да, ребятки, пришло время слушать ваши голосовые сообщения, которые вы присылаете в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011. И говорим мы сегодня о словах-паразитах. Знаешь, что тут Тамер написали?
4: Давай.
3: Влад Балашов говорит еще, что мое слово... паразит. Мое так. Вот конкретно. Тигр.
4: Да ладно?
3: Да, он считает, что это слово паразит, а не комплимент, который я делаю мужчинам.
4: Не, ну тогда все комплименты можно считать паразитами.
3: Ну как бы да. Ну, а еще я говорю не только тигр, но я еще говорю, например, лигр.
4: Лигр?
3: Да, есть это между львом и тигром скрещенное такое существо. Вообще дико крутое. Ну, типа, круче тигра, только лигр, прикинь.
4: Это полосатые с гривой, типа?
3: Я не знаю, какие они, но если ты найдешь, покажи мне, пожалуйста, тоже. Ну, а сейчас давайте послушаем сообщения, которые прилетели, успели прилететь к этому часу. Вот что нам прислали.
5: Доброе утро, Радио НС. Всем отличного настроения. Слушаю вас
3: из Шымкента. Доброе утро. Очень приятно. Что
5: помню, у моего одноклассника были...
3: Че?
5: Скажем, ключевые фразы, без которых он просто не мог просто... делать пересказ.
3: Ну-ка.
5: Как только его вызывают к доске, так он начинает. Ну, короче, это как его...
3: Вон-то это самое.
4: Ну да, оно.
3: Мы всегда так в школе делали, абсолютно. Если честно. Всегда, чтобы потянуть время, чтобы урок закончился быстрее, мы всегда такими фразочками пользовались. Так что ничего, это не паразиты. Между прочим, он вас спасал.
4: Он еще и в потолок, и в пол смотрел, еще учительница всегда замечание. А ты там ответ увидела и такой, да не.
3: Это уже тема для отдельного нехавара. Мы идем дальше.
6: Доброе утро, девчонки. Доброе утро, страна.
3: Привет. Доброе утро, да.
6: У меня слово паразитов. Как таковых прям нет, ага. Но я очень много матерюсь.
3: О, сестра моя.
4: Это жизненно.
3: Привет тебе. Да, но я просто не могу, видишь, работа такая. Так, еще сообщение.
7: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
4: Добричка.
7: Всем отличного настроения.
3: Спасибо.
7: Слава паразиту у меня. Часто поздравляю, блин.
3: Да-да-да.
4: Блин, ну это же
7: знаю. С детства еще сейчас. Ну, сейчас.
4: Одну секунду, сейчас.
7: И ну... с двумя пишу обычно.
3: Аселя, мне кажется, с таким раскладом вам срочно надо вашу группу, там, кстати, у наших слушателей есть отдельная группа в WhatsApp. Так вот, вашу группу надо, да, Мадияра нашего со стороны включать, потому что Мадияр-то у нас тоже постоянно говорит, ну, сейчас. И вы можете сойтись уже с людьми не только по знаку зодиака, но вот, например, с помощью вот таких словечек.
4: Это мне напомнило, что я, например, тоже пишу не сейчас, а чичас.
3: Чичас.
4: Ну, сейчас уже устарело, вот. Через ща.
3: Если бы ты отправлял нам заявку в игру «Сейчас спою» и писал бы «Чичас спою», рандом бы тебя не выбрал, кстати, точно. Идем дальше.
8: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего пятничного настроения. Тамерлан, тебе салам алейкум.
4: О, валейкум.
8: А мои слова-паразиты — это вот такие. Вот. Ну. Так. Блин. Вот такие слова. Всем желаю хорошего настроения.
3: Я знаю еще одно слово-паразит у Никиты. Ну, судя по тому количеству сообщений, которые он нам до этого
4: так.
3: прислал. Ничего личного, сейчас поймите правильно, но он часто говорит «мама». Мама,
4: мама
3: вот это, мама вот то. И знаешь, Никита, ну как бы ты это...
4: И сразу Queen играет «Богемская рапсодия». Мама!
3: Да, да, да, да, да, практически так и есть. Так что вот еще одно слово «паразит» тоже. Так, а что вот... А Влад Балашов написал, мы Асель не отдадим, у нас с нею чат один.
4: Ого.
3: Интересно, как Балашов затесался в этот чат, если он рак, Аселька лев, и, в общем, группу создавали львами причем. Ну, много вопросов, мало ответов, и при этом, кстати, нехабар уже завершается.
4: Надо же.
3: Мы сегодня послушали о своих словах-паразитах, мы рассказали тоже. Но в понедельник тоже что-нибудь остренькое придумаем. Поэтому, Тамер, ты, несмотря на то, что не будешь уже с нами в эфире,
4: Я послушаю.
3: Обязательно послушай и еще и голосовое свое пришли. Обещаешь?
4: Обещаю.
3: Все, вся страна слышала, вся страна зафиксировала. На этом мы нехабар завершаем, а шоу «Беш» на Радио НС продолжается.
1: Эй, Бауров, нехабар!
0: Нехабар, родной!
1: А ты живешь, нехабар!
2: Нехабар!
3: И далеко не уходим, впереди расскажем, как выиграть 20 000 тенге.

0: Господи, в очередной раз я радуюсь тому, что наши зрители, которые смотрят нас в телеграм-канале Радио НС, на сайте ns.kz и в группе во ВКонтакте, скорее всего, не умеют читать по губам.
1: Да ладно.
0: Иначе бы, да, они бы уже знали, о чем мы с тобой сейчас говорили.
1: А, нет, слава богу.
0: А это такое, не камильфо, как бы. Ну, я просто привыкла, что я вот с Бимурзиной по утрам, мы там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, Бимурзина нет, а Тамер есть, и привычка тоже есть. Поэтому, как бы, все идет то же самое, ничего не меняется. Ну и не меняется, конечно, то, что впереди у нас игра.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Большой куш активирован.
1: 9:40, как обычно, мы играем в игру «Большой куш». На кону у нас, как всегда, деньги. И сегодня в банкомате лежит 20 тысяч тенге.
2: Обалдеть!
1: На эти деньги сегодня претендует Алишер из Шымкента. Алишер, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот зачем тебе 20 тысяч?
3: Да я даже не ожидал, я каждый раз отправляю, но сегодня это неожиданно.
1: Ну что ж. Отлично, тогда хочется рассказать тебе, что мы будем делать. У нас для тебя 3 вопроса с 3 вариантами ответов, и твоя задача ответить правильно на все 3 вопроса. Если ты это сделаешь, деньги достаются тебе. Мы желаем тебе удачи и начинаем игру. Ты готов?
3: Готов.
1: Отлично, поехали.
0: Первая цифра.
2: Ну что же, Алишер, ответь на один вопросик, ведь сегодня день штрих-кода и вопрос актуальный тематически. Скажи, что стало первым товаром со штрих-кодом? Первый вариант – шоколад, второй – жевательная резинка и третий – газированный напиток.
1: Как ты думаешь? Алишер.
2: Алишер.
1: Мы не услышали твой ответ, Алишер, еще раз. Алишер.
3: Жевательная резинка. Алло.
1: Вот теперь слышим. Постарайся, сейчас, пожалуйста, сделать так, чтобы ты больше не пропадал.
2: Да, необходимо. Ну что же, цифра 2 принята. Идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Алишер, продолжаем взлом банкомата. И также сегодня отмечается праздник шоу Баралоа. Это ежегодная традиционная сельскохозяйственная ярмарка и общественный праздник. Скажи, пожалуйста, на каком материке находится Баралоа? Вариант ответов. Африка, Южная Америка или Австралия, как ты думаешь? Алишер.
2: Алишер, не пропадай. Африка.
3: Африка.
1: Африка. Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
2: Алишер, также помимо дня штрих-кода, сегодня отмечается день кокоса, если что, самого настоящего в США. Скажи, пожалуйста, что такое кокос с точки зрения ботаники? Первый вариант – ягода, второй – орех, третий же – костянка.
3: Орех.
2: Орех, все замечательно, цифра 2 принята и...
1: И код сегодня с Алишером из Шымкента получился 212. Мы вводим пин-код и проверяем, взломали мы сегодня сейф или нет. Алишер, что-то у нас с тобой пошло не так, где-то ты ошибся, и давайте мы с вами, ребятки, будем прямо сейчас разбираться. Тамер, что у нас там в первом вопросе?
2: В первом на день штрих-кода нужно было узнать, какой первый товар был, собственно, со штрих-кодом.
1: Так.
2: И Алишер назвал правильный вариант, это жевательная резинка.
1: Отлично. Во втором вопросе у нас произошла ошибочка, потому что на самом деле праздник шоу Баралоа проводится в Австралии, а не в Африке. Ну а в третьем вопросе?
2: А третий – это уже был в честь дня кокоса. Что же такое кокос с точки зрения ботаники? И Алишер ответил, что это орех, но оказалось, что это костянка.
1: Вовсе не орех и не ягода, а сухая костянка. По своей структуре, кстати, наличие твердой косточки внутри, сочной или волокнистой оболочки, он как бы является близким родственником персика, сливы и даже абрикоса.
2: Да, обалдеть.
1: Эх, Алишер, немножечко не повезло, но в любом случае ты большой молодец, лови аплодисменты от всех нас.
2: Все равно очень близко, я считаю, этим стоит гордиться.
1: Да, Алишер, хочешь кому-нибудь привет передать?
3: Всем привет.
1: Всем привет.
2: Всем привет.
1: Коротко и ясно. Ну что ж, отлично. Отправляй нам свои заявки еще. И, кстати, своим проигрышем Алишер, не взламывая банкомат, добавил еще 5000 тенге. И уже в понедельник в нашем банкомате целых 25 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40. Не пропустите.
4: Большой куш на радио НС.

0: 9:48 в Казахстане. И утреннее шоу «Беш» на радио НС, как ни печально, но потихонечку подошло к своему завершению.
1: Ура!
0: Таймер больше всех, это Мурат на самом деле. Но я знаю точно, что наши слушатели сейчас немножечко взгрустнули, потому что целых 2 дня мы будем друг от дружки отдыхать. Но я искренне надеюсь, что выходные пройдут очень круто, мега позитивно. Тем более лето в городе, в каждом городе. И даже если пойдет маленький какой-нибудь дождь, пусть он просто будет освежающим, пусть немножечко испачкает машину, хотя это очень неприятно. Но все-таки. В общем, мы неделю с вами очень славно трудились. Вам остается совсем немножечко до конца рабочего дня, до завершения своей работы. Ну и что? Хочется нас всех с вами похвалить, потому что мы большие молодцы. Мы дожили до пятницы.
1: Ура! Ребята, красавчики!
0: Ну и самое главное, что я вам хотела сказать, да, что я хотела сказать? Я хотела сказать, что оставайтесь на волне радио НС, много классной музыки у нас есть, трансляция не останавливается, идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале радио НС. Также подписывайтесь на наш инстаграм радио НС, на наш тикток радио НС. И еще у нас есть ютуб-канал радио НС, там видосики классные тоже постоянно выходят. Ну и вообще, можете подписаться на наши личные социальные сети. Ксюпанченко называется моя страница, у Лимы страница называется Лима не Адриана. У тебя как страница называется?
1: Деброда Геймс.
0: Его найти сложно. Если что, подпишитесь на нас, напишите нам, мы вам скинем его страничку, и будем мы все вместе и вместе счастливы. Ну и что? Всю неделю для вас старались Лима Бимурзина, Ксения Панченко и сегодня чуть-чуть Тамерлан Исмаилов.
1: Чуть-чуть.
0: Мы вас любим. До понедельника. Пока-пока.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Сіз туған күнді сізбен бірге әлемде кем дегенде 9 миллион адам тойлайды.
0: Жарнама.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. Клетки головного мозга очень чувствительны к дефициту питательных веществ и кислорода. Даже при временном нарушении мозгового кровообращения начинается кислородное голодание. Обменные процессы в клетках мозга нарушаются, мозговая ткань повреждается. Принимайте Гинкаум Био. 100% натуральный препарат на основе высокоочищенного экстракта гинкобилоба в правильной терапевтической дозировке. Гинкаум Био улучшает кровоснабжение мозга и в результате улучшает память, внимание и скорость мышления в любом возрасте. Устраняет головную боль, в том числе при переменах погоды и риск образования тромбов. Гинкаум Био. Высокое качество и выгодная цена.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Согер КЗ 16-02-79-003-Е-03-605-02-15 от 5.02.2015 года.
4: МС радиосында жарнама. 356

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: стресс радиосында көңілгейдің кез келген тұсы бар.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная ЮАР сотворила главную сенсацию группового этапа. Перед последним туром команда, проигравшая стартовый матч Мексики с двумя удалениями, замыкала квартет A, но после победы над Южной Кореей 1-0 она уже праздновала исторический выход в плей-офф. Все решил гол полузащитника Тхапела Масека, который весь прошлый сезон провел в аренде в кипрском Аеле, где забил всего 2 гола в 15 матчах. Параллельный матч в группе сложился для южноафриканцев идеально. Мексика разгромила Чехию 3-0. И этого оказалось достаточно, чтобы команда Уго Бросса заняла второе место с 4 очками. Сборная ЮАР стала всего 7-й африканской командой в истории, добравшейся до плей-офф. В 1/16 финала африканцы сыграют с Канадой.
0: Плавали, знаем.
1: Бразильцы заняли первое место в группе Си, обыграв Шотландию 3-0. Звездный вингер Реала Винисиус оформил дубль уже в первые 45 минутки. На его счету мог быть и хет-трик, но еще один его гол отменили после просмотра ВАР из-за фола в атаке. В этом матче произошло долгожданное возвращение еще одной звезды сборной Неймара. Лучший бомбардир в истории этой команды вышел на замену на 76-й минуте. Правда, за 15 минут так ничем и не отличился. Бразилия набрала 7 очков и с первого места вышла в 1/16 финала, обойдя действующего обладателя Кубка африканских наций Марокко лишь по дополнительным показателям.
0: Попутного ветра.
1: Марокканцы провели заключительный матч в группе не без приключений, обыграв в последнем туре Гаити 4-2. Сборная Марокко заработала преимущество в 2 мяча уже в первом тайме, но Гаити не зря называют гренадерами. Команда, которая не играла на мундиалях с 1974 года, ответила 2 голами за 5 минут во второй половине встречи. В конце игры сказался класс игроков марокканской сборной. Хаким Зиеш, известный своей игрой за Аякс, на 78-й минуте со штрафного закрутил мяч в девятку. Еще один гол забил нападающий Фенербахче Эн-Нисири, оформивший дубль.
0: Против течения.
1: Еще один африканский дебют в плей-офф чемпионата мира – Кот-д'Ивуар. Команда в решающем матче обыграла Кюрасао 2-0 благодаря дублю вингера Вильяреала Николя Пепе. Ивуарийцы заняли второе место в группе Е, уступив только Германии, которая досрочно вышла в плей-офф с первой строчки уже по итогам прошлого матча. В заключительной игре Бундестим проиграла Эквадору 1-2, и этот неожиданный результат, скорее всего, поможет южноамериканцам пройти в 1/16 с 3-й позиции. Это были некоторые итоги 15-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Короткого ума длинный язык. Жернова. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, тайда, пайда, осында. Каспий магазин.
1: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Разные мысли. Все гениальное просто. Если ты родился гением. Жернова.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. Клетки головного мозга очень чувствительны к дефициту питательных веществ и кислорода. Даже при временном нарушении мозгового кровообращения начинается кислородное голодание. Обменные процессы в клетках мозга нарушаются, мозговая ткань повреждается. Принимайте Гинкаум Био. 100% натуральный препарат на основе высокоочищенного экстракта гинкобилоба в правильной терапевтической дозировке. Гинкаум Био улучшает кровоснабжение мозга и в результате улучшает память, внимание и скорость мышления в любом возрасте. Устраняет головную боль, в том числе при переменах погоды и риск образования тромбов. Гинкаум Био. Высокое качество и выгодная цена.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР-КЗ 16027900003Е003-605-0215 от 5.02.2015 года.
3: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
0: МС радиосында Жарнама. 350 алпыс 00.

0: Разные мысли. Всегда прислушиваюсь к себе. Хороший человек ерунды не посоветует. Жернова. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
1: МС радиосында жарнама. 356

0: часом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Ну что, друзья мои дорогие, в 15 часов 1 минуту я приветствую всех тех, кто свои приемники уже по доброй традиции настроил на волну радиостанции. Она здесь стартует программа «Лайв-чат», и я, Александр Шмыгалев, в ближайшие 60 минут готов передавать ваши приветы, ваши поздравления и даже признания в любви. Они обязательно улетят на всю нашу большую страну, если напишите на наш WhatsApp 775-1060-011, опять же, из любой точки нашей большой страны. Ну а сегодня хочу пожелать вам отличного дня этой пятницы, ну и, конечно же, хорошего настроения. Уже буквально после первой песни буду озвучивать ваши приветы.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Так, ну что, стартуем 15:05, и, конечно же, первые пожелания на наш WhatsApp уже, дамы и господам, прилетают. Ну, а я спешу, конечно, начать программу с самого яркого приветствия, с самого яркого пожелания, которое адресовано выпускникам школы ЛИКа 11 А и 11 Б классам. Дорогие наши выпускники, ваши родители не менее дорогие, конечно же, поздравляют вас с завершением школьной поры. И хочется вам сказать, что это особенное время, когда мы можем сказать так много и в то же время понимаем, что главное вы уже знаете сами. Мы желаем вам идти по жизни с легким сердцем, но серьезными целями. Пусть каждый выбор будет осознанным, каждая дорога ведет туда, где вам хорошо, а каждый трудный момент превращается в опыт, который делает сильнее. Желаем вам настоящей любви, крепкой дружбы, интересной профессии, ну и того самого ощущения, когда просыпаешься утром и понимаешь, что живешь абсолютно правильно. По-моему, потрясающие слова, уважаемые родители, конечно же. Весь творческий коллектив радиостанции НС, я, Александр Шмигалев, присоединяемся к этим пожеланиям. Выпускники школы ЛИКа 11 А, 11 Б, настоящие красавчики, отгуляли потрясающе. Конечно же, пусть дорога будет самой яркой, самой позитивной, ну и простой. Хоть, конечно, так практически и не бывает. Поэтому только всего самого успешного вам от всего нашего коллектива. Ну и всего самого хорошего. Обнимаем вас. Идем дальше. Дорогой зять Роман Нечипаренко, поздравляю тебя, поздравляю с днем рождения твоего сына и моего внука Радмира. Желаю от всего сердца всего самого наилучшего счастья, здоровья, успехов, ну и, конечно же, чтобы в жизни все складывалось самым наилучшим образом. Чтобы рядом с тобой находились всегда хорошие люди, и ты всегда чувствовал нашу поддержку. С уважением, Аташка, Улан-Батыр, Аяжан Улы, подписался под этим сообщением. Ну и, конечно же, мы тоже присоединяемся. И вас, многоуважаемый Радмир, мы поздравляем с днем рождения. Сколько же у нас прилетело приветствий, это просто невообразимо. Привет, дорогой Радио НС, спасибо за программу, ваш труд и подаренное настроение. Пламенный привет нашему Алмасу от родителей и сестры Жанат. У нас все хорошо, мама сегодня отдыхает, будем вместе проводить время. Не переживай за нас и береги себя. Любим, целуем и обнимаем. Так, хочу пожелать Нурбалату больших успехов и процветания в его прекрасной жизни. От Татьяны пришло такое короткое желание, но, как мы помним, краткость – это сестра таланта. Что ж, дорогие друзья, прервемся с вами буквально на пару минут, и затем продолжим передавать ваши приветы и пожелания. Погнали!
0: Лайф-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Так, друзья, мы продолжаем программу «Лайв-чат». 15 часов, почти 15 минут. И очень отрадно, что сейчас у нас наша большая компания «Дружная» еще поприбавилась. И, конечно же, к нам присоединяются слушатели самых разных уголков нашей большой страны. Вот прямо сейчас, друзья мои, к нам присоединились выпускники школы-гимназии 38 в поселке Утиген-Батыр. 11 В и 11 Б класса. Мы тоже хотим, уважаемые выпускники, поздравить вас с окончанием школьной пары. Ну и сказать, что сегодня вы переступаете тот самый порог, за которым заканчивается школа и начинается большая настоящая жизнь. Желаем вам идти по ней с открытым сердцем и ясной головой. Выбирать то, что по-настоящему ваше, и не оглядываться на чужие ожидания. Пусть рядом всегда будут люди, с которыми тепло, а внутри живет уверенность, что у вас все обязательно получится. И мы это точно знаем. Желаем найти любимое дело, встретить настоящих друзей, побывать в красивых местах и научиться радоваться простым вещам. И пусть школьные годы останутся в памяти светлым воспоминанием, к которому хочется возвращаться и еще раз возвращаться. Безусловно, коллектив радиостанции НС тоже присоединяется к этим теплым пожеланиям. Уважаемые выпускники школы-гимназии 38 в поселке Утиген-Батыр, 11 В, 11 В класса, мы тоже спешим поздравить вас с этим праздником. Ну и, конечно же, сегодня шикарно погулять. Пусть все мечты сбываются, но и помните, что вы лучшие. Встречаемся вечером. Так, идем дальше, друзья мои. Что у нас имеется? Привет, Радио НС. Дочь моя любимая, Дианочка, я тебя люблю. Сильно моя, ты мое счастье, будь всегда на высоте. Мама всегда рядышком, написали вы, твоя мама Алия. Пошли дальше. Здравствуйте, передаю большой привет Асхату. Хочу сказать, что твои друзья тоже передают тебе привет. Иса писал маме, он женился. Ренат сейчас работает вместо Замира. Они просили передать тебе салам. А от себя хочу сказать самое главное. Безмерно люблю тебя. Очень скучаю, с нетерпением жду нашей встречи. Береги себя, твоя Жанка подписалась под этим сообщением. Так, замечательно. Здравствуйте, хочу передать огромный привет своему сыну Бауржану Балам. Хоть ты сейчас далеко, ты всегда в моем сердечке. Просто знай, ты самое лучшее, что есть в моей жизни. Очень тебя люблю, скучаю и всегда рядом. Береги себя, написали вы. Так, замечательно. Так, есть вот такое сообщение. Привет, дорогое радио. Радио, привет Бигболату. Если собрался гулять, гуляй без меня. Говорят, в каждой шутке есть доля правды. От Асель. Это сообщение. Так. Ну, давайте, друзья мои, прервемся. Мы сейчас на короткую паузу, а затем продолжим озвучивать уже ваши приветы и пожелания. Номер WhatsApp для них прозвучит прямо сейчас.
0: Пиши на WhatsApp 8-775-1060-011.
2: Слова.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.
1: Между прочим, в 15 часов 25 минут программа «Лайв-чат» в самом разгаре. Друзья, с большим удовольствием я делюсь теми приветствиями, теми сообщениями, которые прилетают прямо сейчас в нашу студию. В своих руках я держу еще одно поздравление для выпускников. И вы знаете, сейчас хочу с большим удовольствием поздравить выпускников гимназии номер 25 имени Ильяса Есенберлина, а именно 11 класс Б в Алма-Аты, конечно же, с окончанием школьного процесса. Дорогие выпускники, теплые пожелания приготовили вам ваши родители, и они с большим удовольствием поздравляют вас с еще одним взятым рубежом в вашей жизни. 11 лет пронеслись как один миг, а теперь начинается настоящая самостоятельная глава. Пусть в ней будет много светлых страниц. Желаем вам дерзости, ставить большие цели, терпения их достигать, умение ценить простые радости и окружение, которое вдохновляет. Пусть знания, полученные в школе, станут крепким фундаментом, а характер поможет не сворачивать с правильного и выбранного пути. Здоровья вам железного, удачи щедрой и счастья глубокого. Ну и, конечно же, в самый что ни на есть добрый путь, уважаемые выпускники гимназии номер 25 имени Ильяса Есенберлина 11 Б-класса из Алматы. Счастья вам, успехов и всего самого наилучшего. Конечно же, шикарно отгулять, настроиться на свой праздник, ну и встретить настоящий рассвет. В добрый путь. Так, идем дальше, друзья мои. Приветствий ваших сегодня очень много. Привет, Радио НС. Хочу поздравить свою любимую маму Гизатову Бакыт с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, радости, душевного тепла. Так, что еще? Улыбок, исполнение всех желаний, и чтобы каждый день приносил только хорошие новости. Спасибо ей за любовь, заботу и доброту. Также хочу передать большой привет всему коллективу «Огонек», самому лучшему и самому вкусному. Желаю вам отличного настроения, успехов, благополучия и хорошего рабочего дня. Пусть для всех прозвучит хорошая песня от Азамата. Азамат, мы тоже присоединяемся, конечно же, и всего самого наилучшего. Так, привет, любимая Радио НС. Хочу передать привет Дамиру. Пусть абрикосы растут. Хорошего настроения всем в такую жару. Привет, любимая Радио, написали вы. Здравствуйте, Радио НС, уважаемая Замзагуль Абдильдаевна, от всей души поздравляем вас с замечательным юбилеем, 50-летием. 50 лет – это прекрасный возраст, время мудрости, жизненного опыта и новых достижений. В этот знаменательный день желаем, чтобы ваше сердце всегда было наполнено теплом, а на лице сияла искренняя улыбка. Пусть ваш благородный труд педагога приносит заслуженное уважение, признание, а в семье царят счастье, любовь и благополучие. Пусть успехи и радость детей становятся главным украшением вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, достатка душевного спокойствия, неиссякаемой энергии и самых счастливых дней.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8-775-1060-011.
1: Ну и, кстати, я замечу, что с юбилеем вас поздравляют, конечно же, с наилучшими пожеланиями коллектив вашего факультета. А мы, друзья мои, совсем скоро продолжим озвучивать ваши приветы.

0: самому дорогому человеку в моей жизни, моему мужу Али. Любимый, я люблю тебя всем сердцем. Спасибо тебе за твою заботу, доброту и силу и терпение. Несмотря на расстояние испытания, мои чувства к тебе становятся только крепче. Ты моя поддержка, моя опора и человек, с которым я хочу прожить всю жизнь. Я очень скучаю по твоему голосу, улыбке и объятиям. Каждый день считаю дни до нашей встречи. Мечтаю о том моменте, когда мы снова будем рядышком. А ты навсегда в моем сердце. С любовью, твоя девочка Аира. Подписалась под этим сообщением. Конечно же, передали. Здравствуйте, передаю привет Белану. Все будет хорошо. Жду у вас хорошего настроения, написали вы. Добрый день, спасибо за возможность передать привет. Сегодня сообщение от малышки Амельки для своего папы Бауржана, который сейчас в Караганде. Папочка, привет. Вот мне уже и 2,5 месяца. Я почти хорошо держу голову и начала переворачиваться сама на живот. А гукаю, улыбаюсь и болтаю с моими многочисленными няньками. Все называют меня папиной дочкой и твоей копией. Жду очень нашей встречи. Люблю тебя сильно-сильно. Целую, ПС. Текст с любовью писала под агуканье бабушка Ак Еркеша. Ну, по-моему, это очень мило. Конечно же, присоединяемся. Так, поехали дальше, друзья мои. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынок, все обязательно наладится. Главное, не терять надежду и помнить, что дома тебя любят и всегда ждут. Твои мама, папа, сестренка Вероника и бабушки, мы тебя все очень любим и безумно скучаем. Вероника поиграла, проиграла, но есть над чем поработать. Передали. Так, добрый день, наше любимое Радио НС. Очень прошу вас передать привет нашему сыну Агрицко Андрею. Сынок любимый мой, верю в свои силы, у тебя обязательно все получится. Я всегда тобой горжусь, твои мама, папа и Даша написали это сообщение. Здравствуйте, лучшее Радио НС, любимый кот, я тебя очень люблю и скучаю. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя, пишет вот это прекрасное сообщение. Ну что ж, мы, конечно же, к этим прекрасным словам присоединяемся. Так, ну и давайте еще сообщение, которое не озвучили. Вот, доброго времени суток, дорогие друзья тарасцы и вся страна. От всей души хочется поздравить всех жителей нашей страны с окончанием трудовой недели. Пусть заботы останутся позади. Впереди вас ждут только радость, уют и приятные встречи и долгожданный отдых. Желаю каждому крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и достатка. А пусть ведь выходные подарят нам новые силы, яркие эмоции, улыбки и незабываемые моменты. Цените каждое мгновение и верьте, что все хорошее впереди. Всем прекрасного дня и вечера с праздником окончания рабочей недели. От кого же пришло прекрасное сообщение, остается непонятным. Впереди у нас, друзья мои, финал программы.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: друзья мои, программа «Лайфчат» в самом разгаре, 15 часов 49 минут, ваши приветы прилетают, передаю привет старшему брату Бауржану, брату Саламалейкум, дома все хорошо, все здоровы, передаю тебе огромный привет, береги себя, все испытания от Всевышнего, знай, мы всегда рядышком, ждем и любим тебя. Ну что, а мы продолжим, и уже мы с вами на финише программы «Лайфчат».
1: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.
0: Ну а следующие пожелания, друзья мои, это не просто пожелания, это, конечно же, самые теплые искренние слова для выпускников 11 А-класса 144-й школы из Алматы. Дорогие ребята, родители, конечно же, подготовили для вас прекрасное поздравление с выпускным вас. Сегодня вы стоите на пороге своей собственной взрослой жизни, и от этого немного захватывает дух. Желаем вам не растерять ту искренность, с которой вы пришли в первый класс, и приобрести ту твердость, которая помогает идти к вашей цели. Пусть впереди будет хорошее образование, любимое дело и люди, рядом с которыми вы становитесь лучше. Желаем смелых решений, теплых встреч, путешествий, от которых перехватывает дыхание, и спокойных вечеров, когда хочется просто помолчать и улыбнуться. У вас все впереди, и у вас все обязательно получится. Вот такие прекрасные слова для выпускников 11 А-класса для 144-й школы из Алматы. Ну и, конечно, отлично отгулять ваш праздник. Он не за горами и совсем скоро. Коллектив радиостанции НС присоединяется. Лично я, Александр Шмыгалев, передаю, ребят, вам пламенный привет. Ну и до встречи. Так, добрый день, Радио НС. Передаю привет мужу Валерию. Лера на улице помогает бабушке. Затоптала все цветы, сорвала ягоду, пытается выкопать картошку. Я дома готовлю кушать. Все передают привет. Любим, скучаем и обнимаем. Так, хорошо. Передали. Идем дальше. Всем привет. Хочу передать привет всем казахстанцам, а также отдельный привет всем костанайцам. Погода сегодня в Костанае отпад, и не холодно, и не жарко, просто замечательно. А также хочу передать привет кафе «Косык», холодному цеху салатникам, а также Жанел, вкусных нам салатах, салатов и много выходных с пожеланиями. Жанат Ханум. Жанат Ханум, вам хорошего дня, отличного настроения, и пусть все будет именно так, как вы того пожелали. Так, поздравляем Катерину, мы с раскруткой новой фирмы. Такая небольшая реклама. Если нужен вкусный ужин, закажите себе суши. Только строго в фирме Кролл, там всегда отменный ролл. Суши-бургер просто класс, радует и рот, и глаз. Здесь продукция бесценная и приемлемые цены. За товаром этим Давка есть бесплатная доставка. Еще один момент. В Кролл крутой ассортимент. Влад, как всегда, потрясающе. Ну что, поздравляем мы, конечно же, Катерину с открытием своей фирмы. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Арсеньеву Никите. У нас все хорошо, очень скучаю по тебе, жду тебя и люблю, написали вы. Ну вот, пожалуй, друзья мои, все сообщения, которые к этой минутке прилетели к нам в программу «Лайфчат», а значит, я, Александр Шмыгалев, прощаюсь с вами лишь только в рамках программы «Лайфчат». Соответственно, встречаемся в новом музыкальном. Кстати, подарю кому-то из вас два билета на фестиваль Satisfaction в Алма-Аты. Хотите? Тогда не пропустите розыгрыш. Будет очень круто. Поехали!
1: Лайфчат. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.

0: Голос музыки.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлены.

А что, друзья мои, по-моему, отличный день. 16 часов 3 минуты для какой-нибудь влюбленной парочки, которая сейчас слушает радиостанцию АНС, подарить сегодня вам от нас парочку билетов на фестиваль Satisfaction в Алма-Ате. Он пройдет. В этом часе давайте разыграю вам парочку билетов. Не пропустите этот момент. Записывайте наш номер WhatsApp, сохраняйте его заранее. 775-1060-011. Совсем скоро начну принимать ваши заявки на участие. А пока пожелаю всем хорошего настроения, отличной пятницы. Меня зовут Александр Шмыгалев и компанию в этой студии. Я буду составлять вам до 6 вечера. Будем слушать Леди Гагу прямо сейчас.

0: Ну что, друзья мои, 16:31 минут. Хочу пригласить вас прямо сейчас поиграть вместе со мной и выиграть парочку билетов на фестиваль Satisfaction в Алматы. Ну, потрясающие ребята будут играть. Собственно говоря, музыкальное настроение каждому из вас точно обеспечено. Хотите принять участие? Тогда милости прошу, прямо сейчас заявочку кидайте на WhatsApp 8-777-8-775-1060-011. Ну, просто напишите «хочу поиграть», и мы будем выбирать счастливчика рандомно и играть буквально через 10 минут. В общем, дерзайте, успехов!
1: Приятный бонус!

Так, ну что, друзья, мы пришло время, конечно же, кого-то из вас порадовать парочкой билетов на фестиваль под названием Satisfaction. Музыкальный фестиваль в Алматы. 27 июня он уже случится.

0: конечно же, снова станет точкой притяжения для всех, кто живет музыкой. На фестивале вас ждет зрелищное шоу, живые выступления, любимые хиты, новые треки от мировых артистов и диджеев, многие из которых впервые, кстати, выступят в Алматы. Вот кто выступит, пока говорить не буду, потому что непосредственно и мой вопрос будет с этим связан. А на связи, между прочим, с нами сегодня Анна. Анна, добрый, наверное, почти вечер. Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как настроение, Анна? Как пятницу проводите? Я почувствовал, как вы были удивлены нашим звонком, но именно вам посчастливилось оказаться в нашем эфире.
1: Да, я действительно была удивлена. Настроение отличное, прекрасное. Лето — мое любимое время года. Настроение прекрасное.
0: Замечательно. А тут еще можно и сходить на фестиваль, что называется, классно потусить. Но, правда, для этого придется ответить на один вопрос. Он будет, знаете, кого касаться? Вот давайте я вам назову три известных имени. Это артисты, музыканты. Вот послушайте. Аура Дион, Акцент и Бритни Спирс. Вот, три звезды. Вам нужно убрать из этого списка исполнителя, которого не будет на фестивале Satisfaction в Алматы 27 июня. Кого не будет?
1: Я думаю, не будет Бритни Спирс, потому что Акцент точно будет, потому что это мой... Я очень хочу вживую послушать этого исполнителя, так что он точно будет. По поводу Аура Дион, думаю, что тоже будет, а вот Бритни Спирс нет.
0: Понял, все по полочкам разложили, и даже не потребовалось, знаете, моей какой-то помощи, вроде как обещанной. И поэтому, Анна, я вас поздравляю, это абсолютно правильный ответ, и два билета на Satisfaction в Алматы 27 июня теперь ваши.
1: Спасибо большое.
0: Ура, ура, ура.
1: Да, очень рада. Это будет уже мой второй фестиваль Satisfaction, в прошлом году уже была, поэтому я очень-очень рада. Спасибо.
0: Мы вас поздравляем и с большим удовольствием подарим вам парочку билетов. Трубочку не кладите вне эфира. Я расскажу, как заберете, и скажу вам, что вы большая молодец. В этом году вы отправляетесь на фестиваль бесплатно. Что называется, за счет Радио НС. Вот так, друзья мои, в нашем эфире можно выиграть множество различных сюрпризов и презентов. Никуда не переключайтесь. Я Александр Шмгалев. Желаю вам классного настроения в эту пятницу. И встречаемся уже в новом музыкальном.
2: Приятный бонус. Бонус. It's a game time. Озон құлақтан естіген, көз көргенмен бірдей. НС радиосы.

0: Ниндзя Лаугамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

17.04, мы с вами распечатываем еще один музыкальный «Здесь на волне» любимой радиостанции. Друзья, приветствую всех, кто присоединился к нашей компании, ну и желаю отличного вечера этой пятницы. Как и поет Владимир Пресняков, яркие выходные у нас тоже не за горами. Уверен, что планы на отличный отдых у вас уже построены, потому что мы, например, построили свои планы радовать вас отличной музыкой 24/7. Сейчас же в самые ближайшие 60 минут запасаемся терпением, заканчиваем рабочую неделю и все это делаем под отличную музыку «Здесь на волне» радиостанции «НС». Я Александр Шмигалев. Желаю всем отличного вечера и хорошего настроения.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: пробок.
1: Пришло время рассказать вам о дорожной ситуации на 17 часов 16 минут. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы наблюдаем 6 баллов, движение затруднено. Сейчас поставить придется на Рыскулова, на восток от улицы Емцова до Гончарова 25 минут, приготовьте. На Тулеби на запад от Розубакиева до Утиген-Батыра также потребуется около 25 минут. На проспекте Аль-Фараби в южном направлении от проспекта Достык до улицы Шашкина еще 20. На Назарбаева на север от Кабанбай-Батыра до проспекта Раймбека также 20 минут. Ну и на проспекте Достык в южном направлении от проспекта Абай до улицы Хаджимукана потребуется 25 минут. В Астане сейчас 4 балла, местами имеются затруднения. Около получаса простоите сейчас на проспекте Абылайхана от улицы Хайреддина Болганбаева до проезда под ЖД. Еще 22 минуты на улице Александра Пушкина от 69-й улицы до 93-й. Ну и 15 минут приготовьте на проспекте Туран от улицы Ханов Кирея и Женебека до улицы Сыганак. Радио НС желает вам доброго пути.
0: Мимо пробок.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Егеу құйрықтар ғаламшарда адамнан 50 миллион жыл бұрын ерте пайда болды.
2: Жарнама. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда хайда, пайда осында. Каспий магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356

17.32 слушаем Сергея Лазарева, Мия Бойко. Я — это ты — это я. Хорошо, когда чувства взаимны. А как далеко может зайти безответная влюбленность, если под рукой есть искусственный интеллект? Житель Сингапура случайно выяснил, что его бывшая одноклассница с помощью искусственного интеллекта создала историю их семьи с ребенком и будущей свадьбой. В дело оказался втянут даже реальный младенец. Потерпевший совершенно случайно обнаружил аккаунт женщины, которая годами выдавала себя за его девушку и рассказывала окружающим о якобы существующих отношениях. Женщина выкладывала созданные с помощью искусственного интеллекта изображения, на которых она и якобы ее возлюбленный представлены как семейная пара. Ну а психологи в свою очередь отметили, что женщине необходима квалифицированная психологическая помощь.

прямо сейчас, 17:47, хочу пожелать каждому нашему слушателю, чтобы сегодня, в эту пятницу, ваше сердечко было обязательно похищено. Но вот в самом хорошем смысле этого слова. Влад Соколовский завершает еще один музыкальный «Здесь, на волне любимой радиостанции». Ну а я спешу поздравить вас, дорогие друзья, с тем, что рабочая пятница, да и в целом неделя, конечно же, подходит к своему логическому завершению. И это отличный повод сегодня провести вечер с вашими друзьями. Ну и настроиться на волну любимой радиостанции, потому что уже в 8 вечера тут стартует программа «Хит за хитом». Ну а я, Александр Шмугалев, прощаюсь с вами до новых встреч в эфире и желаю вам классного настроения. Пока!

0: Разные мысли. Недостаточно уметь вертеться. Нужно уметь еще и выкручиваться.
1: Реклама. В Алматы стартовал новый городской проект «Алматы Мув». По инициативе Управления спорта города Алматы до конца сентября каждые выходные в разных районах мегаполиса будут проходить бесплатные спортивные и семейные мероприятия для детей и их родителей. Предстоящие выходные 27 июня мероприятия состоятся на улице Сауранбаева в Турксибском районе и в парке Гульдер Щитосулского района. 28 июня жителей города ждут в сквере микрорайона Карасу Алатауского района и в сквере микрорайона Калкаман Наурызбайского района. В программе детские эстафеты, спортивные игры, аниматоры, аквагрим, фотозоны и различные семейные активности. Начало мероприятий в 10:00. Участие бесплатное. Подробную информацию о местах проведения и программе мероприятий можно найти на страницах Алматы, нижний прочерк МУФ и Управление спорта города Алматы.
0: Реклама на радио МС 356-60-00. Онлайн-видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: «Грязные мысли». В гостях потому хорошо, что там к тебе не смогут прийти гости. Жернова.
1: Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фитолакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фитолакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фитолакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки «Фитолакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фитолакс». Качество гарантировано международным стандартом GMP.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Согр КЗ 16019-98-203-E-00-253-04-17 от 7 апреля 2017 года.
3: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
0: НС радиосында жарнама. 350 алпыс

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

Дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Болеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: голосом музыки.
1: Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. МС радиосында.

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение.

0: көңілге қонымды толқын. NS Радиосы.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.